Боги, боги, боги, створя со мной. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створя со мной. Я сам нор. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Здай нач веч се не секирам, все на дерем и напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплувам, припоручам. Че жели си кто от вас норит?